0: Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск.

0: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
1: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Мединский, вы получаете кладовую в подарок. Разумно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания,

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Итак, сообщение есть из группы ВК. Александр, здравствуйте. Шкода Суперб Универсал на механке. Стоит ли брать?
2: Ну, интересный вариант вообще на самом деле. Единственное, база длинная. Надо привыкнуть к тому, что это низкий и длинный автомобиль. Суперб очень комфортная тема. Если хочется что-то вот с таким же комфортом, но не упираясь в универсал, можно еще посмотреть Passat CC. Или же посмотреть уж раз на то пошло, олдтраки, там тоже тема интересная, но, к сожалению, коробки там были только роботы, если мне память не изменяет, и с этими роботами что, всяких неприятностей. А так на механике Суперб. Еще можно посмотреть на базе Октавии, сделанной на 1.8 универсал на полном приводе. Была такая тема интересная, да, тоже на долгосрок неплохо, но, опять же, возвращаясь к вопросу по коробкам, подшипникам и так далее, определенные серии работ будут производиться. Так же, как, скорее всего, и по Супербу. Но по комфорту, особенно на дневнике, он реально интересен. Давай дальше.
1: Очень нравится Nissan Tiana. Причем как первое поколение, так и второе. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу авто в целом.
2: Тианы, на мой взгляд, составляли очень неплохую конкуренцию и добавляли пичика в этот класс, потому что там долгое время главенствовала только камрюха, а потом еще и Аккорд туда добавился. Но вот у Тианы есть козырь в рукаве, он гораздо интереснее для пассажиров второго ряда. Одно время отсутствовали комплектации с управлялками климата и своими вот этими игрушками для задних пассажиров, а потом добавились. Но те, кто думает, что покупая Тиану, они покупают Infiniti M-серии, сразу расстрою, это не так. По надежности не совсем то пальто получилось. Вариаторы тоже как бы тема такая под вопросом. Передняя подвеска слабовата. Но в целом свои деньги получается очень просторный. Интересный автомобиль этого класса. Пробеги большие сейчас и придется выбирать уже по конечному состоянию или хотя бы с чистой историей. Я бы не сказал, что это чудо. Оценочка на четверку с минусом. Если больше цените управляемость или там ликвидность, надежность, это немножко другие машины. Давай дальше.
1: Александр, правильно ли понимаю, что если часто ездить по бездорожью, то лучше взять X-Trail, если город-пригород, то Кашкай?
2: Ну, Кашкай, мягко говоря, тоже не... Да и X

0: трейл не для бездорожья. Мы рассматриваем бездорожье в плане там съехать на пикничок, проехать до сада, может быть, там грунтовки 5-6 километров. Это одно. Если мы планируем какие-то рейды, выезды в поля, там, где дороги уже подразмыло или наоборот, их там нет просто. В лес уехать — это вообще другой класс автомобилей. Поэтому, да, если вы часто будете пользоваться хотя бы системами полного привода и более интересным дорожным просветом, тогда да, берите X-Trail. Но Qashqai, на мой взгляд, на каждый день себя больше оправдывает. То есть эта машина более интересная в городе, по расходу она интереснее, да и по вопросам. Там и комплектацию подобрать проще, потому что бюджет будет не такой. Если брать более-менее свежий X-Trail, бюджет будет неприятный, мягко говоря. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не офер, не утро и лишь на любимые категории в меню.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

На сегодня выполнено около 10,5 километра. В работе 6 станций. Завершено проектирование, по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы. Хуснуллин заявил, что метро кардинально изменит жизнь красноярцев, поможет разгрузить дороги и сделать поездки быстрее и комфортнее, пишут новости ТВК. Склад

0: Бережье в Самарской области полностью выгорел после атаки беспилотника. Площадь пожара составила 160 тысяч квадратных метров из 180. Уничтожены все товары. Уцелел лишь административный корпус. Возгорание произошло ночью 2 августа. Об этом пишут «Осторожно новости». Гендиректор компании «Промстрой» Декарт Ханаген получил 2,5 года условно и штраф в 34 миллиона рублей. Суд признал его виновным в отмывании денег и карательном сговоре, но он заключил досудебное соглашение и дал показания на должностных лиц. По версии следствия, он также платил откаты экс-мэру Владиславу Логинову и его команде. Об этом пишут «Боруслюди». Авиакомпания Syrian Airlines возобновляет прямые рейсы между Москвой и Дамаском с 16 августа. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Билеты в эконом-классе стоят от 28 тысяч рублей. Купить их можно только на сайте перевозчика. Это первое прямое авиасообщение с момента смены власти в Сирии в конце 2024 года. МИД России по-прежнему не рекомендует туристам посещать эту страну, пишут «Осторожно новости». В центральных и южных районах Красноярского края 5 и 6 августа ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не приближаться к ненадежным конструкциям и быть готовыми к перебоям с электричеством. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Как-то.
1: И вы ели люди, потому что, да, по низкой цене заправили себе полный бак. Не отказали в этом удовольствии. Вот это... я вчера это сделала.
2: Молодец, успела. Я тоже, в принципе. И знаешь что, как же здорово, как классно разгружается заправка, когда хотя бы один день вот позволяют карт-бланш. Ребят, заправляйте сколько хотите. И все заправились, и сейчас, даже сейчас не так много машин на автозаправках, правда?
1: Мне нравится, что вот вчера, то есть тогда, когда к нам... Нет, подожди, позавчера, когда приезжал к нам президент, ну, ценники резко упали, просто резко на некоторых заправках на 20 с лишним рублей. И как только его самолет взлетел обратно, ценники поднялись. Опять же, на некоторых заправках, ну да.
2: Мне кажется, на некоторых заправках начали доплачивать за то, что ты заправлялся. Вот так вот тебе уже на денег.
1: Слушай, Владимир Путин, помнишь, мы говорили о том, что на финале большой перемены перед своей приветственной речью пнул футбольный мяч.
2: Он дважды?
1: Да, так вот этот футбольный мяч отправят в музей теперь.
2: Вот.
1: Да, его решили сохранить, говорят, в память о легендарной встрече.
2: И я думаю, что и литрушечку другую бензина тоже нужно отправить в музей.
1: Я думала, ты о другом.
2: Сохраним.
1: О, ребят, ну а если у вас есть сейчас потребность буквально в квартирном вопросе, то для вас информация на правах рекламы. Вы, во-первых, наверняка уже понимаете, что когда выбираете квартиру, важно смотреть не только на площадь, не только там на планировку, но еще и на среду вокруг. Так вот, ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской. Рядом, кстати, с озером-парком Октябрьский.

0: Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой.
1: Квартира от 29 до 65 квадратных метров с отделкой белый куб. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее. По пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Двор детства.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В городе 8 часов и 15 минут. В это мгновение, так скажем, мы разыграем книгу от издательства «Эксмо», очередную под названием «Игры королей. Принцесса Ардена. 18+». В общем, если вы любите фэнтези об интригах магии опасных союзов, то, собственно, звоните по номеру 32-0600, забираете книгу. И, ну, вы вообще давно открывали вот печатную книгу?
3: Ну, я не так давно открывал, но просто это, получается, нашим радиослушателям так повезло. То есть они просто вот взяли телефон 32-0600, набрали, забрали просто книгу очень дорогую, вот эту вот дорогущую.
2: Ну да,
3: вот
2: которую приятно перелистывать в потрясающем переплете.
3: Вот повезло, а.
2: У нас уже есть один любитель, видимо, читать. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Арина.
2: Арин, расскажи, ты в
3: каком... Какое красивое имя.
2: Ну, во-первых, да, кстати, очень редко встречается. Во-вторых, скажи, ты коренная красноярка?
4: Да.
2: В каком районе проживаешь?
4: Вернулся.
3: Адрес и когда тебя нет дома.
2: Скоро. Скоро, забывали, Руна. Значит, Арин, если ты проживаешь в Красноярске всю свою жизнь, должна знать о нем чуточку больше. У нас есть для тебя один вопрос, касающийся нашего города. Отвечаешь на него правильно, забираешь книгу. Готова?
4: Да, пробуем.
2: Итак, поехали. Вопрос. В Красноярске есть улица, которая называется так же, как переулок в магическом мире Гарри Поттера. Так вот, что это за улица? Косой переулок. Давай на интуицию будем полагаться. Варианты ответа. Косой переулок, лютый переулок, либо хогвартский.
3: Ну, давай отметим какой-то вариант, который точно, ну,
2: точно
3: не назову в Красноярске.
4: Точно нет.
3: Хогвартский точно нет переулок, да.
2: Ну хорошо, остается у нас либо косой, либо лютый.
4: Верно, косой.
2: Косой переулок. Ну давай будем полагаться на интуицию, как я и сказала, барабанная дробь, и это реально правильный
3: да,
2: ответ.
3: Да, Арина, ты молодец, ты хоть и не читала Гарри Поттера, но ты вообще разбираешься идеально, вот эти все магические штучки применяешь.
2: Ну, я думаю, что эту игру, вернее, эту книгу «Игры королей и принцессы Ардена» ты прочитаешь. Пусть она доставит тебе удовольствие. Арин, мы тебя поздравляем.
4: Это вторая книга, которую я выиграю у вас.
2: Первую
4: я уже прочитала.
2: Слушай, мы рады пополнять твою библиотеку.
4: Да, это было в прошлом году, сейчас это еще одна.
3: Супер. Прошлую, кстати, возвращать не надо, Арина. Оставь тоже. Ты молодец.
2: Все, Арин, мы тебе за эфиром расскажем обязательно, где и как забрать приз. Друзья, ну а впереди классные треки. Бодримся, просыпаемся. Сегодня среда, 5 августа.
5: Красноярск.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
12: О, а это что за кнопка?
13: А сколько он ест?
12: А он точно самый безопасный?
13: Он и это может?
14: Да ну, не верю.
11: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
15: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
11: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
15: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково, 11.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 8.26 в Красноярске, от Яндекса 3 балла. Предлагаем проверить дорожную обстановку.
2: Юль, на правом берегу есть у нас одно ДТП, которое находится на заезде на улицу Мичурина и впоследствии на Октябрьский мост. Собственно, из-за этого, скорее всего, будет там затруднено движение в ближайшее время. Также у нас начинает собираться пробка на Красноярском рабочем, а в принципе-то больше и нечего сказать.
1: Ну, давайте, значит, передвинемся на левый берег. Здесь все тоже достаточно свободно, за исключением Лесопарковой от кольца и в обратном направлении. Ну, если двигаться в сторону свободного, я имею в виду.

0: Красноярский фэн. 8:34 в Красноярске. Юля, а ты знаешь, что, в принципе-то, жаловаться не нужно, то, что вот работы нет якобы, да? Потому что американская компания приглашает на собеседование тех людей, кто набил татуировку с их логотипом.
1: На эту и на ту, я надеюсь. Нет, ну если на эту и на ту, то это прям стопроцентное попадание.
0: Ну, один из основателей стартапа Lemon Lime, Джордан Зиц, устроил вечеринку, ну, такую официальную, и на нее он пригласил тату-мастера. В общем-то, и он сказал татуировку, в общем-то, с нашими инициалами компании, mm-hmm. да, либо с нашим логотипом, автоматически может приходить без собеседования, мы вас устраиваем.
1: А он сказал, на какую должность?
0: Нет.
1: Может, там садовник,
0: может уборщик? Быть, и... Может быть, может быть. Стартап, якобы, вот это, сейчас набирает популярность. Вот это, но в сети его сильно-сильно раскритиковали. Однако, согласившись, угадай, сколько
1: себе человек представляешься. Но я предполагала, что такие будут, потому что я была на большой вечеринке мероприятии серьезного человека, которые пригласили на который мастер судьбы, мастеров из барбершопа, мастеров из барбера, да, просто барбершопа, барбера, но реально там была локация, когда рассадили волосы, была мастер, вращали их в лысы, вращали их в лысы. Сейчас мы так, зачем мы тратились на барбера? Ну, то есть, зачем можно было на вашу драку, да?
0: Конечно, можно было, да. Но вообще Зиц сейчас сильно раскритиковали, сказали, что парень нельзя на эти поступать. А он сказал, я вообще-то искал этих закупанных и сумасшедших людей.
1: А, ну вот, видимо, знаешь, он думал, ну как его обвинить, знаешь, он наизнанку его вообще собеседовать. Приглашу на вечеринку, а там все станет понятно. А что вечеринка, а там все станет понятно.
2: Красноярск FM.

0: во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
4: Скидки на пуховики до 45%.

0: Марджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске, автоцентр ВСК, Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

Обсуждаемые какие-то машины.

0: перестали, они подходят друг к другу, поэтому действительно все подключили.
1: Саша, мы переподключились.
2: Давайте с вопросами разбираться.
1: Ну вот, собственно, про Форт Мондео мы задали вопрос, все уже ответили. Не знаю, сколько бы уже не было.
2: Да, да, да.

Что же

Утреннее шоу «Завтрак утреннего шоу» на 96.2.

Первый арен стал под валют, который вступает в силу с 1 валют, он вводит правила работы с криптообменником, правила депозитария, обменю условия покупки криптовалют для инвестора покупки, и второй закон о мониторинге цен на продукты по всей очереди ценной валюты в магазине. Он позволит властям отслеживать риски роста цен и его причины за рост цен в силу с 1 января 2027 года. Об этом ваша комиссия с 7 года. Медишурция призвала Россию и Украину принять меры, расследуя за опасность судоходства в Черном море после атаки на турецкий суд в Черном море. Анкара предупредила, что эскалация может иметь негативные последствия, может включать влияние на продовольственную безопасность. Об этом пришло в контексте безопасности. Газпромнефть отменила лимиты на продажу с уровня на

Свободу.

0: Красноярске 9 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салю.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 9:04 в Красноярске. Новый свежий музыкальный час здесь уже на пороге. Мы тоже с Севой тут. Завтрак чемпионов.
1: Это Юлия Майнгарт, если что, вещала. Это я здесь тоже.
0: Короче, знаешь, что такое медвежья раскайфовка?
1: Я знаю, что такое медвежья услуга.
0: Нет, я про раскайфовку. Это как-то нам больше...

сразу будьте аккуратны, еще раз повторюсь. И знаешь, давай теперь о более насущном. Я не знаю уже, куда кричать, куда еще писать, потому что я и жильцы моего дома, мы написали везде, где только можно. В Минэкологии, в прокуратуру, везде. Значит, если, ребят, вы живете в Покровке, так вот наверняка знаете, что между домами мужество 10А, Б, В и домом 88 по улице...

0: Обратились уже и к администрации центрального района. Настоящий ад. То есть там произошел прорыв канализации. Он превратил вот это вот все дело в какое-то зловонное болото. Просто невозможно. Я живу, к сожалению, напротив этого болота, на втором этаже.
1: Ой-ой-ой.
0: И я не могу открыть окна к себе в квартиру, потому что там такой едкий запах. В аварийной службе говорят, мы слышим о проблеме впервые. Алло, алло, пш-пш, алло, вас не слышно. Примерно так это и происходит. Блин, сделайте, пожалуйста, что-нибудь.
1: Юль, возможно, они вот будут подпевать песню и говорить, да это все нормально, это все ароматами гладиолусов.
2: Завтрак чемпионов. Просыпаемся!

10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2900

0: Соответственно, слышим кино «Триадана». Значит, мы разыграем два билета на концерт. Мы разыграем вам ваши любимые концерты. Джерна Пула, артисты, как прозвучат в центре нового электронного волны. У них там много хитов, не только вот это, много хитов, не только, которые, как понимаете, нам очень нравятся. Ребята, да, ваше счастье, дорожный ресторан. У нас тебя впечатлились, исполняется 10 лет, 16 августа. Мы все собираемся на большую вечеринку после открытого неба. Для того, чтобы получить небо билет, а именно даже пару билетов на собрание любителей Джипл и Джим Бисквит, вам нужно всего ничего, просто зайти в Макс и на наш Макс, собственно, наш номер, +7 933 333 2962, отправить сообщение с ответом на вопрос. А вопрос следующий. Так вот, как вы думаете, каким видом спорта занимается Дима Урих?
1: Да, Джим Бисквит, он же Дима Урих. Чем же он занимается? Полупрофессионально, я так скажу. Ну, то есть он выступает, он играет. Mm-hmm. Есть матчи даже вот специальные, я так даже подсказал, да, то, что вот матчи.
0: Ну, все. Да. Ладно. В общем, ребят, +7 933 333 2962. Ой, а у нас даже уже есть сообщение. У Львия нам написала баскетбол, и это абсолютно правильно. Пара билетов твои. Мы тебя поздравляем.
1: Ульяна, это где?
0: Она не Ульяна, она Ульвия.
1: Ульвия, ну это с древнегреческого, прости. Ульвия, поздравляем тебя, 16 числа увидимся.
0: Ребят, вам напоминаем, что эта вечеринка, конечно же, с ограничением 18+, в 19:00 стартуем Мира 86.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: а перекапывать все – это долго и создает массу. 64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: stop machine, hey machine. Stop machine, hey.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 9.26 в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Мы проверяем дорожную ситуацию. Что на правом?
3: Юль, на правом берегу у нас есть пробка на улице Глинки, причем и в сторону Березовки, и из нее также северное шоссе, которое находится на правом берегу в сторону моста Коркинского. Три семерки также есть у нас затруднения. Там все еще, видимо, ведутся дорожные работы. Все.
2: Передвигаемся мы с вами на левый берег. Здесь по-прежнему небольшое количество пробок и ДТП. Чуть прихрамывает Калинина, если мы с вами будем от Лимана Про двигаться. Ну и вот из-за ДТП постоим. Северное шоссе от кольца в сторону Дрокина из-за дорожных работ. По-прежнему есть небольшая, но все-таки пробка на Лесопарковое. При движении от кольца в направлении Свободного проспекта. В общем и целом, тройка от Яндекса. Мы желаем вам счастливого пути и, конечно, напоминаем про автомобильную рубрику «Встречка». Если есть автомобильный вопрос, то задавайте его завтра по номеру 3 2 0 6 8 45, либо пишите сегодня в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Итак, как отучить детей есть сладкое? Прям таки годный способ подъехал.
2: Подожди, это не ремень?
1: Это не ремень, а в нашем детстве именно он был. Кстати, если честно, помогал. Короче, родители, мне кажется, нанесли, во-первых, огромную психотравму ребенку, но одновременно и отучили его есть сладкое. Они сделали следующим образом. Превратили как будто бы смартфон в аппарат УЗИ, прислонили его к животу ребенка и сказали: «Смотри на телевизор». А на телевизоре они включили якобы снимок УЗИ, и там большой червь внутри.
2: Ничего себе!
1: Собственно, ребенок думал, что этот червь, конечно же, у него там внутри живота. Он начал орать, плакать, истерить, говорит: «No, no!»

0: все, со мной такое не может быть. Естественно, я думаю, что через так лет 10-15 этот парень однозначно сделает какого-то психолога очень богатым человеком.
1: Да, проработка.
0: А пока богаты родители, потому что, видимо, от сладкого на какое-то время они точно откажутся.
1: Я уже вижу, он заходит, получается, в кабинет к психологу, и там вот психолог говорит, угощайтесь конфетками.
2: Нет!
0: Это, знаешь, я не помню, где я смотрела, но когда одного парня, который пришел на свидание знакомиться с девушкой, спросили, ну, вообще, как выглядит твоя мама, там, какие у нее повадки, хотел ли бы ты жену себе похожую на маму? Он говорит, ну, это штука на любителя.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
4: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
4: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 9.46. Because I'm happy. Вот эта вот музыка вообще люблю. Нравится все очень сильно.
1: Я сколько раз тебе говорила, прекращай вот это вот разговоры на английском своем.
2: Ладно, хорошо. Я пою. И, в общем-то, пою я от того, что действительно некоторые девушки, какие же они все-таки чуткие, милые и приятные.
1: Я думала, ты опять скажешь, какие же они меркантильные.
2: Нет. В общем-то, в Китае произошла ситуация. Популярные косплеерши, они понимают то, что парни, когда к ним подходят, косплеерши — это девушки, которые переодеваются в костюмы из игр, фильмов и так далее, аниме там разнообразных. Парни к ним подходят вот на фестивалях и волнуются, краснеют, начинают вообще, ну, дрожать, ничего не могут с этим сделать. Ведут себя, в общем-то, очень, ну, робко. И девушки, находящиеся рядом, решили исправить проблему. Вот, а именно, делать эти встречи менее неловкими. Когда видит, что к ней подходит застенчивый фанат, ну, вот он берет телефон, у него он дрожит, падает, она не смеется над ним, наоборот, помогает.
1: Сюда, блин.
2: Она берет телефон, берет его руку, кладет к себе, значит, такая там на плечика, и делает позы так, чтобы было все максимально идеально, понимаешь, чтобы все получалось так, как будто бы он альфа-самец. Вот, чтобы он потом это выложил у себя везде и сказал.
1: А он потом такой: хочу такую, которая меня вдохновляет, вот это вот мотивирует.
2: Но на самом деле вот эти косплеерши, которые именно так поступают, уже находятся на там супер популярности в Китае и набирают больше просмотров, чем другие косплеерши. Вот. Это, мне кажется, единственное место, где стеснительность работает как VIP-пропуск, да?
1: А я всегда думаю, кем будут эти косплеерши, когда вырастут?
2: Кем?
1: Ну, не знаю, представляешь, ты вспоминаешь там свою молодость, да?
2: Да.
1: Была я однажды косплеершей.
2: Да.
1: Не, звучит как такая модная бабуля, да?
2: Но так, да, может быть, это те самые бабушки, которые, ну, никого не призываем, но курят.
1: Ну,
2: понимаешь,
1: да,
2: их же вообще практически нет.
1: Но мне кажется, это, знаешь, в хорошем смысле слова, они такие отбитые немножко.
2: Да, и идет такая с сиреневыми волосами в татуировках вообще.
1: Мы нашли сиреневолосого, кстати, того самого. Ребят, ну а если вы все-таки такой человек, ну, более серьезный, извините меня, семья, возможно, у вас уже имеется, а вот над квартирным вопросом пока еще рассуждаете, для вас информация на правах рекламы, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, детские планы, площадки, зоны для прогулок. Рядом есть школа, садик, магазин, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf либо по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Красноярцы смогут выбрать удобный участок для голосования на сентябрьских выборах. Стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Красноярского края там, где избирателю будет удобно находиться 18, 19 и 20 сентября. Подать заявление можно до 14 сентября через территориальные избирательные комиссии, МФЦ или портал госуслуги. С 9 по 14 сентября оформить его также можно в любой участковой избирательной комиссии. Об этом пишут Горновости. VPN хотят жестче контролировать. Минцифры намерены тщательнее следить за IP-адресами легитимных VPN. Дело в том, что такие сервисы вносили в специальный список, чтобы их не заблокировали. Однако в перечень попали замаскированные VPN, которые созданы для обхода ограничений. Поэтому ведомство обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля, пишет Лента. Красноярский край оказался на пороге эпидемии диабета. В мировых рейтингах смертности от болезней это заболевание стабильно держится в первой пятерке. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в нашем регионе официально недуг диагностировано у 136 тысяч жителей. Это почти каждый 20-й человек. Эндокринологи предполагают, что о своем состоянии не подозревает примерно половина больных. Де-факто этим скрытым заболеванием может страдать каждый 10-й житель. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В Госдуму внесен проект о возможности туристов направлять претензии турагентам. Предлагается закрепить право туристов обращаться с претензией к качеству услуг, а также с требованием о возмещении убытков, причиненных действиями турагентам. Подать претензию можно будет не позднее 20 дней со дня окончания действия заключенного между туристом и турагентом договора. Об этом пишет ТАСС. Красноярцы смогут увидеть самый зрелищный звездопад года. Своего пика Персеиды достигнут в ночь с 12 на 13 августа. В этом году условия для наблюдений будут особенно удачными. Во время максимума не будет луны, одного из главных источников засветки. Если выехать за пределы города, где меньше искусственного освещения, можно будет увидеть даже самые слабые метеоры. В пик активности можно наблюдать до 120 метеоров в час. Об этом сообщают Горновости. И о валюте: доллар 81.13, евро 93.58. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: В Красноярске плюс 26. Сегодня днем переменно облачно. Температура до плюс 30. Скорость ветра с порывами 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проект на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10.03 в Красноярске. Доброе утро всем. Мы здесь. Мы еще пока с вами. Мы вас сопровождаем звуками на работу.
3: Ничего себе пока. Мы с 7 утра до 12 вообще-то завтра. Вот это настоящий завтрак чемпионов.
1: Да, кстати, к нам заехала Ксения, наша коллега из Екатеринбурга.
3: Ага, мы привет, вот такой передаем большущий.
1: Просто вот так.
3: Замечательно.
1: Да.
3: Ну, прилетела она на этих замечательных радиоволнах.
1: Говорит, так классно встретил Красноярск. И Бобровый Лог вчера случился, и хозяин тайги тоже. Поэтому... Вот нам бы туда тоже добраться, потому что все время туда туристы, а мы-то сами. Кстати, в «Хозяине тайги» я была крайне давно, но я помню, там раньше в меню была такая, по-моему, лосось в каком-то карамелизированном соусе. И это просто потрясающе. Не знаю, есть ли он там сейчас, если да, то рекомендуем. Но давайте перейдем к более...
3: Я там только суп ел. И то на двоих, там такие цены
1: там такие
3: интересные.
1: Цены. Ну, Сева, я думаю, что сейчас ты подрос, и у тебя все получится. А вот, кстати, про деньги давай поговорим.
3: Давай поговорим.
1: Россиянки предпочитают получать путешествия в подарок после крупных ссор.
3: Ой-ой-ой, молодцы какие.
1: Девчонки говорят. Итак, мы выбираем путешествие. Ну, ладно, если не путешествие, автомобиль. Если не автомобиль, окей.
3: Подожди, вот этот игрушечный, вот, ну, типа такую маленькую модельку, машинку.
1: Ну, не знаю, может, Демио какая-нибудь там, хотя бы.
3: Ой-ой-ой.
1: Нет, это мое предположение.
3: Хорошо.
1: Я, видишь, более скромная в этом вопросе.
3: Я просто хочу, ну, за мужчин потом выразить одну мысль, да, дальше.
1: Я, возможно, отключу тебе микрофон, но посмотрим. Еще некоторые девчонки хотят получить ювелирные украшения, и кто-то говорит, ладно, окей, давай новый телефон. Что дарят на практике мужчины?
3: Давай.
1: Полет фантазии, это, конечно, прекрасно. Все-таки ювелирку мужчины дарят, либо какие-то духи, ну, там, цветы. И мало кто из мужчин покупает прям такие дорогие подарки без повода.
3: Угу.
1: Я читаю это и думаю.
3: И что
1: ни
3: ты
1: духов,
3: думаешь?
1: Ни машин. Нет, машина есть, в смысле, ну, после примирения, да? Ни машины, ни, ни путешествия конкретно после примирения у меня ни разу не было.
3: Ну,
1: или после ссоры,
3: значит,
1: ни разу
3: у вас
1: не было.
3: Хорошие здоровые
1: вот
3: отношения, не вот эти вот метазапрещенные, граммные. Поэтому все отлично, Юля. А мужики, давайте-ка. Иногда хорошего мужского рукопожатия вот нормально. Просто говоришь, держи краба.
1: Ты там что-то хотел сказать? Да. Ну ладно, девчонки, мы, короче, все поняли.
4: Красноярск FM.

0: сайт tandiramfora.rf. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:13 в Красноярске.
2: А, Юль, а ты знаешь такое соревнование, как Уимблдон?
1: Нет, это что-то из Гарри Поттера?
2: Нет, это большой теннис.
1: А, нет.
2: Ну, в общем...
1: Ой, слушай, подожди. У меня вот, вот эти вот теннисные подвиды, да, спорта, я думаю, падел, Уимблдон, что там еще есть?
2: Ну, ладно, давай так, чтобы мы немножко отмотали назад, да, вот эту перемотку сделали. Угу. Уимблдон — это большой теннисный турнир, большой теннис, один из главных там вообще турниров, там, большого шлема.
1: Турнир-турнирович,
2: да? На нем многие участницы тебе известными, там, Серена Уильямс, Мира Андреева, Мария Шарапова, Винус Уильямс.
1: Все,
2: ну, в общем,
1: понятно.
2: Короче, все наши.
1: Все наши, да.
2: Вот, в общем-то, там должен быть на Уимблдоне идеальный газон. То есть там площадка в себе, ну, предполагает то, что там они играют.

0: на газоне. И этот газон постоянно усеивают семенами, дорогущими семенами, знаешь, там, чтобы не как у соседа вот этот плешивенький газончик, ага, а идеальный был газон. Так вот, эти семена, они, в общем-то, к себе приманивают голубей. И из-за этого, в общем-то, дорогие покрытия начали портиться. А еще и голуби могут влетать на газон во время игр. Понимаешь, то есть там идет подача, да, и там...
1: Потом подача к голубям.
0: Да, подача к голубям вообще. Ну, как бы очень неудобно. Из-за этого приходилось отменять вот именно этот сет, матч там и так далее. И, в общем-то, знаешь, как решили проблему? Организаторы Уимблдона... Так, немножко посоветовались с орнитологами, ага, и спросили, что же делать с этими голубями, да? Может быть, там каких-то вот этих вот маленьких людей нанять, что, которые ловят их или что-нибудь? Нет. Они посоветовали им просто купить конюка. Конюк.
1: Что это такое?
0: Это птица, примерно вот как коршун, сокол,
1: который съедает
0: такое,
1: голубей?
0: Который не просто, она нападает на эти голуби максимально быстро. В общем, назвали этого конюка Руфус. И перед турниром Руфуса выпускали полетать. Иногда голуби видели этого конюка и убегали вообще сразу же.
1: Выпускаем Руфуса.
0: Выпускаем Руфуса, да. Поэтому вот начали работать эти методы идеально, в общем-то. Голуби начали облетать вот действительно зону вот этих матчей просто за несколько километров, понимаешь? И в небе был только Руфус.

0: отлично.
1: Друзья, мы отлично предоставляем для вас информацию на правах рекламы и нашу личную рекомендацию, которая вам однозначно поможет. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» — это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Я знаю, что такие люди имеются. Особенно, когда вот мы в этом постоянном забеге, я бы так сказала, ежедневном, приезжаем домой, просто хочется видеть спокойствие, красоту вокруг. Так вот, такой комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером-парком Октябрьский. Во дворе есть и озеленение, детская спортивная площадка, есть места для отдыха и закрытая территория.
0: Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООСЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Baby, I see what's on your mind. I see you try to.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: The windows are down, the wind will talk for us.
5: Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто...
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Забота о вас, проверяем дорожную обстановку. 4 балла, дорожная обстановка немножко ухудшилась, как вы понимаете. Правобережье движется абсолютно спокойно, а на левом образовалась серьезная пробка. Если мы будем съезжать со второй Брянской и дальше двигаться по Калинина, то до лимана Провста

0: Встанем в пробку из-за аварии, которая там произошла. Высотная в направлении центра, Лесопарковая в сторону Свободного от Кольца немного притормаживает. И это основные затруднения к данному часу. Я желаю вам счастливого пути, соблюдайте скоростной режим и убирайте телефоны. А также напоминаю про автомобильную рубрику «Встречка». В 8:45 завтра встречаемся с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Выражайте свое автомобильное мнение, либо задавайте вопросы на эту тему. Не можете позвонить завтра, пишите сегодня в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: с самолетами?
1: Утка.
0: Утка?
1: Не
0: да
1: по-пекински.
0: А где же пин, который вот от винта? От...
1: Смотри, короче, я тебе предлагаю вот свой вариант закинуть.
0: У меня два варианта. Уже, у меня уже два варианта круче, чем вот они накидали все остальные. Пожалуйста, ребят, голосуйте либо за Карлсона, либо за Пина из Смешариков.
1: Ну, а еще можно за меня. Завтра.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Камарджоба, дорогие! Два грузовика.

0: Зинских, Тома, Дзе и Джейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Джейми по адресу Перенсона 2А.
1: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Из Красноярска.
4: Для Красноярска. Подъехали. Очередные высказывания. Сейчас джингл прослушаем.
5: Воу, да спасся в город, мы качаем этот день.
4: Ну, я просто не могу уже держать это в себе, поэтому раньше времени залетело. Ну, смотрите, депутат Госдумы... Забыли.
5: У тебя прекрасный сын, кстати.
4: Запланированный. Депутат Госдумы заявил, что женщина неполноценный человек. А этого мужчину зовут Александр Ильтяков. А, так вот, он был на одном ток-шоу, которое посвящено проблемам демографии. Как будто бы после этой фразы уже надо было бы закрывать
5: лавочку, отменять.
4: Да. А, он объяснил тем, что женщина не может быть полноценным человеком, потому что библейская история говорит: Ева сотворена из ребра Адама. Ну, то есть у женщины нет самого состояния тела, поэтому она не может быть полноценным человеком. Что-то очень глубоко, правда? До конца не понятно.
5: Что-то он себя зарыл.
4: При этом, он здесь опять из ямки, выпрыгнул. Полноценным он не считает и мужчину. Он говорит, что мужчина никогда не может быть полноценным, так как он не может жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, возникает теплое чувство интимных отношений.
5: Это вот, знаешь,
4: что-то... глубже, он по на философа краю, учился.
5: По краю ходил, вот по лезвию ножа и вырулил уже.
4: Mm-hmm.
5: А? Ну, получается так. Подожди, а сейчас, ну что, его как отнеслись к этой фразе остальные-то? Для меня лично эта фраза, ну, такая, несколько смыслов несет все-таки. Может каждый воспринять для себя.
4: Ну...
5: Тут же очень важно, вот особенно политикам, да?
4: Говори очень важно. Все четко, по делу, без воды.
5: Либо наоборот, так, чтобы было вообще непонятно.
4: Ну, так как вообще непонятно, это так делают практически все. А вот вы научитесь наоборот.
0: Красноярск FM.

0: события.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске после отъезда Владимира Путина накануне резко выросли цены на бензин. На заправках «Красноярскнефтепродукты» АИ-92 и АИ-95 подорожали на 24 рубля за литр, а дизель на 21 рубль. За минуту стоимость вернулась к прежним значениям. АИ-92 с 63 до 87 рублей, АИ-95 с 67 до 91 рубля. Цены снижали вечером 2 августа, накануне визита президента, и продержались они менее 2 суток. В сети объяснили это, цитата, «временным улучшением логистики и поступлением ограниченной партии топлива с НПЗ». После отъезда Путина стоимость вернулась на исходный уровень, пишут «Осторожно новости». Вторую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Красноярска, так как модернизировать существующую

Без его закрытия на это время невозможно. Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор края Михаил Катюков. Он напомнил, что в 2023 году обращался к главе государства по поводу необходимости модернизации взлетно-посадочной полосы. С тех пор власти региона 3 года отрабатывали технические решения с Росавиацией и Минтрансом. Возведение второй полосы потенциально одобрено. Идут расчеты, пишет Ньюслаб. Wildberries построит в Казахстане около 260 тысяч квадратных метров новых складов, которые планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года. Компания уже арендует 46 тысяч квадратов в республике. Строительство ведется в Алматы и Астане. Но в Минторговле Казахстана подчеркнули, что это плановое расширение, а не реакция на атаки беспилотников. Ранее «Коммерсант» писал, что российские собственники логистических комплексов начали отказывать Wildberries в аренде площадей из-за рисков. Об этом пишут «Осторожно новости». В июле россияне сняли рекордный объем наличных – 643 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем в июне. Всего с начала года на руках у граждан оказалось почти 22 триллиона рублей. Основные причины – опасения за безналичные платежи, налоговые изменения и падение привлекательности вкладов. Об этом пишет «Кровавая барыня». Аномальная жара до 35 градусов пришла в Сибирь. В центральных и южных районах Красноярского края она продержится и сегодня, предупредили в гидрометцентре. Лемя пишет Борус. И о валюте доллар.

0: Наконец-то! Короче, почему? Да, ребят, вы можете посмотреть его уже в скором времени. Ну, да. Такой милый, хороший.
1: Ты знаешь, сколько под Алену Свиридову было зачато детей?
0: А ты знаешь?
1: Нет.
0: Но ты же работаешь в умной индустрии, мне кажется, тебе виднее,
1: ты думаешь,
0: что
1: прям
0: у вас
1: там
0: происходит.
1: Только начинает в караоке ее петь и... понеслась.
0: Слушайте, есть еще новость, конечно, не местная, но тоже максимально интересная. Она касается природы. Польский пловец впервые в истории, вообще в истории, переплыл Балтийское море без остановки. Это
1: молодец.
0: Просто машина. Зовут его как? Бартоломей Кубковский.
1: Бартоломей Кубковский.
0: Сева, вот ты все равно всегда
1: Кубок
0: говорил,
1: ему.
0: Да, ты всегда говорил, что имя Всеволод, оно вот да. какое-то такое. Бартоломей, я считаю, тебя затмил целиком, ну, полностью.
1: Это
0: прости.
1: Получается, как он? Бартоломеич.
0: Видимо, да, кстати, да. Преодолел он около 160 километров от Швеции до Польши. 55 часов подряд. Человечек плыл без остановки, без дна и ни разу не коснулся лодки сопровождения.
1: Ну, ты знаешь, если бы море было бы пенным, я бы тогда тоже бы проплыл. Вообще, тем более Балтика.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: себя.
1: Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания.

0: 11 часов и 16 минут. Вот я-то знаю, что вы занимаетесь думскроллингом.
1: Я знаю.
0: Все знаю, все.
1: А еще что ты знаешь? Чем еще мы занимаемся?
0: Сева, ну это знаешь, иногда без цензуры ты как бы и не скажешь.
1: Зачем вот частная вкладка открыта, вот это вот, скрытый вход?
0: А я потом посмотрю.
1: Посмотри, пожалуйста.
0: Посмотрю. Но давай пока про думскроллинг. Короче, вот если человек сидит в телефоне по 4 часа в день,
1: ага.
0: А вы как бы свою статистику вообще смотрели?
1: Да, сколько
0: у вас экранного времени? Явно больше. То вы теряете 10 лет жизни. Прикиньте, потому что зависимость от листания ленты влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру.
1: Это очень много, 10
0: так,
1: лет.
0: Смотри, а в среднем у людей примерно 8 часов в день использования телефона.
1: Это в 2 раза больше.
0: Минус 22 года жизни.
1: Подожди, а если 10 лет, то это 12,5?
0: Ну,
1: это много.
0: Я чуть не умею так быстро считать.
1: Ну и ладно.
0: Короче, в общем, ребят, ну вы понимаете, что время отложить телефон, начать восстанавливать свой режим.
1: Да.
0: И все-таки да.
1: А как это сделать? Вот смотри, вот в нашей современной жизни, вот у меня только на встречи созвоны уходит там вообще порядка.
0: Ты сейчас понтанулся, да, немножко?
1: Конечно, встречи созвоны, алло.
0: Да, зум-кол и все дела.
1: Алло, посольство Всеволода слушает, вот так вот я отвечаю. Нет, Юль, ну а что делать, если все в телефоне, все завязано? Можно завести себе кнопочный телефон рабочий.
0: Нельзя завести себе кнопочный рабочий телефон, потому что как минимум файлы, которые нужно отправлять, он не поддерживает.
1: Ну, да.
0: Мне подруга, на самом деле, она говорила, давай попробуем избавиться от такой зависимости телефонной и давай будем хотя бы что-то фиксировать в блокноте.
1: Это отлично.
0: Прикинь, она мне подарила на Новый год блокнот, который полностью украшен кристаллами Сваровски. Мне его жалко.
1: Ты его даже не открывала, да? Юль, хорошо. А есть тогда другой еще вариант? Завести помощника, который будет думскроллить за тебя.
0: Ну, то есть платить ему денежку?
1: Да.
0: Не, я такого помощника уже ращу, потому что удобно, когда у тебя ребенок примерно 6-7 лет, говорить, принеси из той комнаты, из дальнего шкафа вот эту вещь, запиши это, поэтому он у меня и на разгрузке, и на загрузке посудомойки, ну, понимаешь, пользуюсь вдоль и поперек.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На Красноярск ФМ.

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: В эту минуту мы проверяем дорожную обстановку. Сейчас в Красноярске от Яндекса 4 балла. На правом берегу все абсолютно свободно. Немножко Коркинский мост, если вы съезжаете с кольца на мост в сторону левого берега, притормаживает. Ну и на левобережье основное затруднение – это по-прежнему улица Калинина. Буквально от кольца со стороны 2-й Брянской, если смотреть, до Лимана Про, мы стоим в серьезной пробке из-за ДТП, которое там случилось. Лесопарковая от кольца в направлении Свободного тоже немножко сбросим скорость на том участке. В общем и целом, четверка говорит сама.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты знаешь, что в США провели церемонию открытия крупного порта, который вообще, ну, предполагалось, что это самый вообще американский порт из всех американских портов.
3: Мы про аэропорт говорим?
2: Нет, нет, нет, водный причал.
3: А, все,
2: да,
3: связала.
2: Угу. Да, в общем-то, там якобы все высокотехнологичное, вообще самые современные краны. Даже там Трамп писал про этот порт. И, в общем-то, церемония открытия сделали такую масштабную. Пришло много людей, журналистов, камеры, куча-куча вообще съемочных групп. И один из журналистов заметил вот такую историю. То, что на кране висели вот такие вот американские
3: да?
2: флаги.
3: Да.
2: Ага. И один из этих флагов просто начала сдувать ветром. Так угадай, что было под этим флагом.
3: Что... ну, могу предположить, что красное белье просто для того, чтобы оно притягивало удачу. Нет,
2: нет, не красное белье. Там были инициалы китайской компании. Да, действительно.
3: Они ее тщательно закрыли, конечно.
2: Ну, они закрыли просто флагом. То есть они не успели закрасить и оставили вот инициалы вот этой вот компании. И действительно, все это заметили абсолютно точно. Вот прям на открытии так произошло. После этого журналисты начали разбираться вообще, ну, а что в порту вот именно американского? Так вот, оказалось, что большая
3: ничего?
2: Часть, практически ничего, да, 80% это было сделано и привезено из Китая,
3: слушай,
2: китайскими компаниями.
3: Ну это же неудивительная история, это и у нас, мне кажется, практически, ну, хорошо, не везде, но много где именно так.
2: Ну, скандал оказался вообще очень сильно резонансным, и самое забавное то, что флаги, которые были...

0: были вот размещены, да, чтобы прикрыть вот эти надписи китайские, они были тоже сделаны в Китае. То есть, а, еще было написано.
1: Да, ребят, ну прекратите уже удивляться. Вы вообще в каких реалиях живете? Мне кажется, Абибас уже как бы мы давно знаем, что да. это вот их рук дело и все остальное. Но,
0: действительно так. А я, знаешь, так сразу же вспоминаю такую поговорку, что создал Бог землю, а кто создал все остальное, это китайцы.
1: Ну вот, знаешь, меня больше интересует сама церемония открытия. Им бы у наших немножко поучиться, потому что...

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск ФМ.
5: But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Без 15-12 в Красноярске. Юля, а ты вот играла в детстве в догонялке?
2: Да, конечно.
0: Ты знаешь?
2: Я всегда проигрывала.
0: Серьезно?
2: Да, я очень плохо бегала раньше.
0: Ты не знала один из таких вот инструментов, как постоянно быть недогнанным. Нужно было бегать вокруг чего-то постоянно. Ну, там, вокруг стола, столба, ну, то есть, чего-то удобного такого, чтобы тебя не догоняли.
2: Меня, если честно, бесили такие дети, которые так делали. Я думаю, ну, играть нормально. Что за игры начинаются?
0: Вот ты не одна такая, потому что полицейских в Австралии тоже вот такие дети начали раздражать, особенно, когда они угнали машину и, ну, никак не могли догнать полицейские этих подростков. Все дело в том, что подростки около 6 минут ездили вокруг одного дерева, а полицейскими ездили за ними на машине. Да, сначала они там поездили вокруг дерева, потом они поездили вокруг контейнеров еще 4 минуты. Но как они именно догнали, да, вот полицейские, ребята просто остановились, потому что у них закружилась голова.
2: Тахикардия началась еще там, да? Тревожное, да. Расстройство, все дела.
0: Ну, представляешь, вот 10 минут они, получается, кружились, и вот так и получилось. А что хочется сказать? Вообще, ребята говорят, что мы растерялись. Нет, они именно так и сказали.
2: Мы растерялись
0: во время угона, да. И, в общем-то, не хотели останавливаться, чтобы

0: нам за это не влетело.
1: Им просто очень сильно подходит то самое мем. Блин, что ж делать, что ж делать? Продолжать мы не будем, естественно, здесь.
0: Да.
1: Так, хочется пожелать следующего. Ребята, чтобы у вас, значит, была такая же мотивация на вашей работе. Ну, то есть, вот если какое-то самое пресловутое дело не получается, и вы настойчиво пытаетесь по-тупому его сделать, и в итоге все выходит, вот действительно, вашему уровню мотивации можно позавидовать.
0: Абсолютно правильно ты сказала, Юля. А вот представляешь, какой был бы сюжет, если бы полиция все-таки решила сначала поехать с другой стороны?
1: Да, там бы сюжет уже был более кровожадным, но не будем об этом. Остаемся на этой классной позитивной волне. Мы с вами прощаемся. Завтра услышимся с 7 утра до 12. Завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: Всеволод Вельмасов.
1: Всем пока.
0: Не будьте кровожадными.
2: Завтрак чемпионов.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил стройплощадку Красноярского метро. Он отметил масштаб проекта. Общая протяженность линии составит более 23 километров. На сегодня выполнено около 10,5 километра. В работе 6 станций. Завершено проектирование, по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы. Хуснуллин заявил, что метро кардинально изменит жизнь красноярцев, поможет разгрузить дороги и сделать поездки быстрее и комфортнее, пишут новости ТВК. Склад «Вайлдберрис» в Самарской области полностью выгорел после атаки беспилотника. Площадь пожара составила 160 тысяч квадратных метров из 180. Уничтожены все товары. Уцелел лишь административный корпус. Возгорание произошло ночью 2 августа. Об этом пишут «Осторожно новости». Гендиректор компании «Промстрой» Декарт Ханаген получил 2,5 года условно и штраф в 34 миллиона рублей. Суд признал его виновным в отмывании денег и карательном сговоре, но он заключил досудебное соглашение и дал показания на должностных лиц. По версии следствия, он также платил откаты экс-мэру Владиславу Логинову и его команде. Об этом пишут «Боруслюди». Авиакомпания Syrian Airlines возобновляет прямые рейсы между Москвой и Дамаском с 16 августа. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Билеты в эконом-классе стоят от 28 тысяч рублей. Купить их можно только на сайте перевозчика. Это первое прямое авиасообщение с момента смены власти в Сирии в конце 2024 года. МИД России по-прежнему не рекомендует туристам посещать эту страну, пишут «Осторожно новости». В центральных и южных районах Красноярского края 5 и 6 августа ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не приближаться к ненадежным конструкциям и быть готовыми к перебоям с электричеством. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Чем займемся, команда?
7: Я с Антошкой, футбол.
8: А я на качельке.
6: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
9: Жилой комплекс «Фамилия» — это не просто дом с безопасностью.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина».

0: 258-2080.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и металлические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-2080.
6: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Зе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

чеснок или доступ перевернуть на глазах. Очень разъединено с красовыми местом. Улизнется занять это расстояние. Сивковенец, отмерпарион. Это время радовать новостюловым. Это тренировать сезон в новой экологичной мини-районе. Кабино Галина, Мини-Арион, Абилинец, Стина. Адамаком Фортплазе, с финанным благоустройством класса. Будут при этом принять своим шарбосов. Галина, Стина. Сожди, Галина, Стали, подробности, 6-15-15, Сожди, Стали, 15-15, Сожди, Стали, 15-15, Сожди, Стали, 15-15, Сожди, Стали,

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал два закона. Первый – о рынке криптовалют, который вступает в силу с 1 сентября. Он вводит правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и условия покупки криптовалют для инвесторов. Второй закон – о мониторинге цен на продукты по всей цепочке, от производителя до магазина. Он позволит властям отслеживать резкий рост цен и его причины. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Об этом пишет «Контекст». МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для безопасности судоходства в Черном море после атаки на турецкий сухогруз. Анкара предупредила, что эскалация может иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Об этом пишет «Контекст». «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омскую и Кемеровскую области, Краснодарский край и Татарстан. Клиенты могут покупать топливо в любом объеме, в том числе и в канистры. Тем временем ФАС продолжает контролировать ситуацию. Новые дела и предупреждения получили операторы АЗС на Алтае, в Красноярском крае и других регионах, пишет «Контекст». В Казахстане могут ввести платный электронный въезд для иностранцев. МВД страны уже разработало соответствующий проект поправок. Размер пошлины пока не определен. Документ обсуждается до 17 августа. Внедрение системы запланировано на вторую половину 2026 года, пишет «Борус». Стало известно, сколько денег у россиян съедает работа из офиса. Каждый четвертый житель России тратит на работу из офиса больше 10% своей зарплаты. При этом еду и проезд оплачивают только 15% работодателей. Кофе из пекарни кажется нам обязательным атрибутом рабочего дня. Ровно до тех пор, пока мы не откроем диаграмму расходов за месяц. Об этом пишет газета. И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Пусть всегда будет солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 5 августа, в Красноярске переменно облачно. К вечеру ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 30, скорость ветра с порывами 7 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Мам, а что такое счастье?
9: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
8: На лес и поля.
9: Лаунж-терраса.
8: Как на курорте.
9: Парковка двуяростная и папа довольный.
8: Я хочу такую счастливую жизнь.
9: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
8: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
9: Отдел продаж 217-80-50.
10: ГСК «Спецстрой», застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Огранный подъезд 440 223 200 114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы слушаете Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Для Красноярска подземный паркинг – практичное решение, особенно зимой. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» предусмотрены подземный паркинг и открытые парковочные места. Машины на парковке, внутренний двор для прогулок и детских игр. Меньше снега на автомобиле, больше свободного места во дворе. Жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности по телефону 217-80-50 и на сайте 24spetstroy.ru. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано значительное снижение числа киберпреступлений. Согласно данным МВД, количество преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров сократилось на 58%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме уверены, что этому поспособствовали вводимые законодательные инициативы. Напомним, за последние годы парламент принял 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Также важную роль в защите граждан сыграл рост цифровой грамотности населения, пишет «Комсомольская правда». Въезд в Казахстан может стать платным для иностранцев, пишет Борус. МВД страны разработала проект поправок, предусматривающих введение электронного разрешения на въезд для иностранцев. Оно будет платным, хотя размер пошлины пока не уточняется. Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Внедрять систему предлагается поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Сборная России по волейболу отказалась ехать в Польшу на чемпионат мира 2027. Решение принято из соображений безопасности, заявили во Всероссийской Федерации волейбола. «Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», говорится в сообщении. Однако в Лиге наций 2027 года команда примет участие, место проведения которой еще не сообщили, пишет газета.ру. ФАС потребовала снизить цены на бензин на АЗС «Регион-24». Сейчас, по данным ведомства, именно на этих заправках самый дорогой бензин в Красноярске. Литр АИ-95 продают за 135 рублей. ФАС считает, что у компании нет экономического обоснования для таких цен и потребовали привести стоимость топлива в соответствие. Если этого не произойдет, ведомство может возбудить уголовное дело, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Жители Красноярского края могут сообщать о проблемах с оказанием медицинской помощи через мессенджер Макс. Через проект «Здравконтроль» можно рассказать о сложностях с записью к врачу, проблемах при вызове специалиста на дом, навязывании платных услуг, длительном ожидании направлений на обследование или консультации, задать вопросы о получении льготных лекарств. В Минздраве отметили, что чаты не предназначены для постановки диагнозов, назначения лечения или получения медицинских консультаций. Также «Здравконтроль» не решает вопросы работы скорой помощи, экстренной госпитализации и наличия лекарств в частных аптеках. Обращения принимают с понедельника по субботу с 8 утра до 8 часов вечера, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 5 августа, в Красноярске переменно облачно. К вечеру ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 30, скорость ветра с порывами 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки «Трифолд Бейс» учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Радио Красноярск FM. Just when you think you'll find me, let go.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Ленинского, 3.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России, пишут РИА Новости. В частности, документ регулирует рекламу услуг по обращению криптовалют. В ней должны предупреждать о высоких рисках, запрещается писать о прогнозах курса и обещать доходность вложений в будущем. Россия-возвозчик планирует выполнять 2 рейса в неделю, по вторникам и субботам после 5-месячного перерыва. Решение принято на фоне растущего спроса на прямые рейсы «Багдад-Москва». «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива на заправках в 13 регионах России, в том числе в Красноярском крае. В компании сообщили, что клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, сообщает ТВК. В Красноярске с 23 часов 14 августа до 23 часов 16 августа отключат холодную воду. Профилактика пройдет на водозаборах Гремячий Лог и острова Казачий. Изначально ее планировали на 7-9 августа, но перенесли из-за просьб подрядчиков. Без холодной воды останутся жители Октябрьского района, а также части Центрального, Железнодорожного и Советского районов. В зону отключения также попадают поселки Бугачева, Минина, Солонцы и Шамани. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно на интерактивной карте Краскома или в своей управляющей компании. Поезд «Здоровье» возвращается, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В августе он сделает остановки на 2 станциях Красноярского края. Расписание состава после выхода с планового ремонта опубликует Красноярская железная дорога. 23-25 августа – Ужур, 26 августа – Крутояр. Пройти бесплатное обследование и консультации можно с 8 утра до 6 часов вечера. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт для ребенка, свидетельство о рождении, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований. Продажи узких джинсов выросли в России, пишет газета.ру. Аналитики отмечают, что интерес к облегающим вещам возвращается как у женщин, так и у мужчин. Среди мужчин на одной из площадок спрос на узкие джинсы вырос в 2,5 раза, а женщины, например, покупают леггинсы вдвое активнее, чем год назад. И это не все. Популярность выросла и у приталенных рубашек, облегающих футболок и даже спортивных мужских боди. И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 5 августа, в Красноярске переменно облачно. К вечеру ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 30, скорость ветра с порывами 7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Ограды по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания.

Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минута рекламной информации. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» – это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком «Октябрьский». Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для

Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «ЭЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: цепо.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: сейчас. Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал законы против скрывающихся от наказания релокантов. Они уже вступили в силу. Согласно документам, таким гражданам запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а их денежные средства и имущество могут быть заморожены. Кроме того, для них вводятся ограничения на управление транспортом и регистрацию новых автомобилей, а также запрет на получение кредитов и займов. Помимо этого, закон предусматривает отказ в предоставлении государственных услуг в электронном виде, выдачи лицензий и аккредитаций. Банкам также запрещается предоставлять таким гражданам доступ к своему программному обеспечению для осуществления денежных переводов, пишет база. Мессенджер Макс разрешит оформлять цифровой ID с 14 лет. Это позволит молодым людям законно пользоваться электронным удостоверением личности в повседневной жизни. Пригодиться она может при посещении кинотеатров, музеев, а также в транспорте. Как сообщили в пресс-службе сервиса, такая функция стала доступна не только для подтверждения возраста, но и для льготного статуса. На начальном этапе оформить цифровой ID смогут студенты и люди с инвалидностью старше 14 лет. Для получения услуги пользователю необходимо иметь верифицированный аккаунт на портале госуслуги. Для покупки товаров с маркировкой 18+, или заселения в гостинице цифрового удостоверения будет недостаточно. Система проверит фактический возраст, пишет «Комсомольская правда». Красноярцев просят не собирать недоспелые яблоки на Татышеве. Яблоки на острове, как и по всей Сибири, созреют ближе к концу августа, пишут Сибновости. Администрация парка убедительно просит соблюдать порядок. Не гнуть и не ломать ветки деревьев, не залезать на них и не оставлять за собой мусор. В саду, как и по всему острову, работает пост охраны, и сотрудники патрулируют территорию, а также напоминают посетителям о правилах сбора яблок. В Красноярске впервые пройдет выставка «Сокровища Севера. Мастера и художники России», пишут Горновости. Мероприятие состоится в рамках Международного форума коренных народов. С 13 по 16 августа в Национальном центре «Россия» на Енисей свои работы представят участники из 19 регионов страны. Гости смогут увидеть

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне и природе. Бесплатная доставка. Дубль...

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Рекламу.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
6: 6+.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. ФАС возбудила в этом году 37 дел на рынке топлива, уже выдала 59 предупреждений, сообщили ТАСС в службе. Ранее Новак говорил ТАСС, что в России сформирован достаточный объем топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Законопроект о регулировании видеоигр могут ввести уже этой осенью. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Документ предусматривает авторизацию в играх по номеру телефона или через госуслуги, обязательную маркировку контента с жестокостью, нецензурной лексикой, алкоголем, наркотиками и сценами интимного характера, а также блокировку информации, запрещенной в России. Если зарубежные игровые площадки не станут выполнять новые правила, это может привести к ограничениям их работы в стране, пишет Техночат. Жители Красноярского края перевели мошенникам почти 1,5 миллиарда рублей с начала года. За 6 месяцев жертвами дистанционных мошенников стали 3357 жителей региона. Об этом рассказали в прокуратуре. Только за последнюю неделю аферисты обманули еще 115 человек и похитили более 58 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и спецслужб, а также использовали фишинговые сайты и схемы с покупками в интернете, пишут новости Красноярска. Красноярский край вошел в топ-25 регионов России по качеству дорог. По итогам 2025 года край занял 21 место в общероссийском рейтинге. По данным исследования, нормативам соответствует почти 65% региональных, межмуниципальных и местных дорог. Лидерами рейтинга стали Москва, Челябинская область и Ингушетия, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Красноярцам предлагают выбрать маскота для аэропорта, сообщает ТВК. Варианты

0: детей ждет размер сил, независимо от возраста и уровня подготовки, пишут Горновости.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.

0: вашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спецстрой». Застройщик «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 28 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
4: Андрей Губова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Добрый вечер.
5: Здорово.
3: Воссоединительная среда. Все здесь, все тут.
5: Я еще вообще красиво, вот прям до эфира успел 17-й смайк в себя зарядить.
3: Это
4: такой молодец.
5: И флеш. Бэк в 2005 сразу.
3: Нормально.
4: Это хорошо.
5: Это не нормально, это великолепно.
3: Ну, кстати, да.
5: А еще я сегодня вот съездил, пару часов покатался на мотоцикле, на мотодроме, потому что завтра с утра у меня экзамен. Я немножко подсыковываю. Ну, как бы.
3: Это нормально.
5: Вот, ну, это нормальная, да, стадия, потому что, во-первых, ну, считай, я месяц не ездил на мотоцикле, на учебном, вот на этом, mm-hmm. да. Mm-hmm. Я специально делаю уточнение. Не-не, я больше ни на каком не ездил в течение.
4: Нет, не было.
5: То есть никакой практики нету, и ты, соответственно, такой типа.
3: Переживаешь.
5: Ой, что ж делать? Вот. Я сегодня 2 часа покатал, нормально. Ни один конус не снес, все хорошо, 8 делаем. Один раз с колейной доски, правда, свалился, но. Типа, ну, в смысле, скатился с нее.
3: Восьмерки крутятся, экзамен мутится.
5: Да, короче. Ну, как будто бы хотелось. Вот, поэтому надо бы завтра бы сдать. Так что, надеюсь, еще погода не подведет.
3: А, кстати, если уж мы про автомототему заговорили, Международный день светофора сегодня.
5: Да?
3: Да.
5: Обязательно не забывайте, дамы и господа, дорогие автолюбители, что на зелененький мы едем.
3: Конечно.
5: На желтенький уже как будто бы не надо. Ну, mm-hmm. то есть он вас предупреждает, что скоро как будто бы все.
3: Да.
5: А на красный ни-ни вообще ни в коем случае.
3: Не надо, нет.
5: Вот понятно. На стрелочку зелененькую, вот если в нужном ряду стоите, можно.
3: Все, это так, ну на всякий случай.
5: Вдруг я просто раскидал.
3: Вдруг кто-то...
5: Я вот совсем недавно просто теорию в ГАИ сдавал,
3: просто
5: поэтому я шарю.
3: Недавно получил водительское удостоверение. Ну и нервничает, да, переживает, бывает, что забывается. Ну такое забывать не надо.
5: Вот, поэтому...
3: День разглядывания горизонта, как вам?
4: Хороший. Медитативный праздник, я бы сказала.
5: Ну, нормально.
3: Еще бы режима неблагоприятных метеоусловий не было.
5: Не хотелось
3: тогда
5: бы.
3: И вообще бы горизонт...

0: сезон было бы, видно, потрясающе. А так, впереди 3 часа, как всегда, веселье, приколы.
1: Да.
0: Вот это вот все.
2: Все, что мы любим.
0: Да, и вы тоже, наверняка. Да. Вот ты вот едешь такой, где смех, где приколы? Вот сейчас будут.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует.

0: Тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск».

0: имеют.
1: Нет, ну понятно, что пожирее нет, а вот в другое время. Хотя у меня был такой знакомый, он немножечко, когда, ну, пижонистый, короче, такой был. Он прям обожал зауженные брюки носить.
0: Ну, не знаю, непропорционально, мне кажется.
1: Ты знаешь, у него были... Он был высокий, и... Ну, он и сейчас есть, просто не здесь. Он был худой и высокий, и ему прям шло, потому что у него ноги были вот как прям сложены, как будто под эти джинсы. Ему прям реально смотрелось, ну, замечательно.
0: Ну, одежда, она тоже по фигуре надевайте,
1: естественно,
0: в
1: не по моде, ну, нужно ориентироваться по фигуре.
2: Я немножко по-другому мыслю в этом плане. Это, знаешь, это вот как по твоему стилю жизни. Вот если... смотри,
1: вот
2: да, ну то есть если люди, знаешь, вот любят, ну и сами по себе такие типа строгие, педантичные, то им как будто бы да. А если ты сам по себе такой расслабленный чувак, то как будто бы вот тебе, ну такой свободный стиль больше идет. И в этом плане вот я почему всегда и хожу в таких вот оверсайзах, причем я давным-давно уже так делаю, еще, наверное, до того, как прям тренд на
0: оверсайз. Как это стало мейнстримом, как
2: да, говорят. Это то же самое, как с бородой у мужиков, типа, когда, знаешь, ну когда вот борода, наверное, лет 10 назад так стала, да, типа,
0: ну где-то году, наверное, в 13-м.
2: А я вот, а я гораздо раньше этого начал ходить с бородой, потому что, ну, мне просто с бородой лучше. Нет, мне просто лучше с бородой.
0: Я поэтому ее не убираю. Я как-то один раз побыл, думаю, боже мой, это что такое вообще?
2: Это что за упырь?
1: Не выходил несколько месяцев из дома.
0: Очень страшно. Нет, ну не несколько месяцев, побыстрее отросла. Но все равно.
2: Поэтому и с вещами, и с модой, ну... Ну, очень спорный вопрос.
0: Ну, конечно.
2: Я, знаешь, говорю, мне нравится придерживаться такой темы, типа, делай, как чувствуешь.
0: Ну, по идее, так
2: вот
0: и надо.
2: Все.
0: Было бы странно. Кто-то носил себе... широкие такие, о, продажи выросли, все. Бросаю в печь старые штаны, да, и...
2: Просто
0: надеваю другие.
2: Вот я, допустим, могу сказать, что относительно там нашей моды, допустим, свадебной, наверное, да, вот Никита соврать, наверное, не даст. Я, наверное, один из первых у нас в городе, кто начал в оверсайз-костюмах работать.
0: Ну, наверное, да.
2: А сейчас?
0: А сейчас через одного.
2: А сейчас, да, да. Ну, то есть это вот такая вот история. Но мне в оверсайзах просто комфортно.
0: Ну, это личное ощущение. Не нужно, если вы всегда ходили, грубо говоря, в классике, вы такие, о, тоже буду в оверсайзе. Ну, нет, так не работает. Если вам комфортно, удобно, и вы, типа, это про меня, тогда абсолютно норм. А если нет, ну, не надо себя переламывать. Можно переломиться.
2: Вот.
0: Ну, зачем?
2: Такие вот мысли.
0: Такие размышления. Все, хи-хи-ха-ха, вот, пожалуйста.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Центр. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Раз Роман Александрович. По гражданству 304-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Рома Бутана.
3: Здравствуйте.
5: Привет. Слушайте, а вы же амбассадоры этих ранних завтраков, да?
3: Дома.
5: Ну, типа, завтрак... я к тому, что вы кушаете по утрам.
4: Да, обязательно.
5: Вы же все время со мной спорите, там, про кушать. Я наоборот, не ем.
6: Я не спорю, у меня просто...
5: Вот... Ну, типа, у меня вот завтрак сегодня произошел вот в 4 часа дня.
4: У меня в 6.
5: Я просто не ел сегодня весь день. Но, знаете, что самый прикол? Вот, опять же, я просто помню, что Аня в какой-то момент там кулаком прям била по столу, говорила...
6: Людей.
5: Вот, надо есть, там, вот это вот все постоянно, типа... Опять же, а я в который раз исследование рассказываю. Исследование, собственно, показало, что поздний завтрак продлевает жизнь и замедляет старение. Причем про поздний завтрак говорят вообще после 10, даже можно после 11-12 часов. Это реально продлевает ночное голодание твое. И вот отказ от еды сразу после пробуждения снижает уровень инсулина, активнее расходует накопленные запасы энергии, а обмен веществ работает в более спокойном режиме. Собственно, такой режим лучше всего подойдет тем, кто как раз-таки поздно засыпает. Это кто? Это я. И с утра не испытывает сильного голода. А я вот как раз об этом говорю, что я когда просыпаюсь, я не хочу кушать. Вообще не хочу. Ну, то есть я, знаешь, у меня голод, наверное, начинается где-то, ну, может, там в 12, в час дня я вот более-менее так начинаю хотеть что-то покушать.
6: У меня, наоборот, серединка дня, то есть между завтраком и ужином. То есть могу, например, поесть с утра, там, часов в 10. И потом я такой ближе к 4, вот я просто обедаю, например, перед эфиром, чтобы время было. А в принципе я могу и до вечера уже спокойненько. А вот с утра я просыпаюсь, мне не всегда охота есть.
5: Я вообще не хочу.
4: Ну, это все, естественно, индивидуально. Понятно,
6: конечно,
4: что каждый организм для себя. Но есть же прекрасная поговорка. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужина дай врагу. Вот она зачем, ты думаешь?
6: Я никому ужин не отдам.
5: Я первый раз слышу эту поговорку, если честно. Я серьезно говорю.
4: Убираешь, что ли, давно?
6: Кому-то еду еще отдавать, а сейчас тоже придумали.
4: Ну и вот это продление ночного голодания, не должны быть слишком большие, наоборот, паузы между приемами пищи, потому что организм считает, что его держат в стрессе и в черном теле, в страхе, да. И ему это не нравится, и он начинает запасать, наоборот, там, углеводы и все прочее.
5: Не знаю, мой четко знает, что есть время, когда мы точно похаваем, причем сделаем это нормально.
4: Нет, ну,
5: вообще, многие же специалисты говорили о том, что главное, ну, типа, не сколько раз в день, там,
6: а когда?
5: И никогда, а главное
4: есть,
5: просто вот ты набираешь свои, условно, там, вот эти калории 2,5, все, молодец. Как ты это делаешь? Пожалуйста.
6: Но на всякий случай проконсультируйтесь со специалистами.
4: Ну, вообще, да.
5: Да просто, нет, смотри.
4: 40 литров кока-колы или курица вареная.
5: Ты не утрируй, нет, ну понятно, что не так.
6: 40 литров кока-колы.
5: Я просто к тому, что вот специалистов-то этих тоже послушать. Один одно говорит, другой другой, третий третий. А где правда?
6: А потом выясняется, что мы подмышки моем неправильно. В итоге... И
5: вот.
6: То тоже не знаешь,
4: вся
6: правильно
4: жизнь или нет.
5: Что непонятно.
6: Вот, лучше примерьте на себя роскошь, примерьте на себя богатство, потому что Cartier выпустили премиальные нарды.
5: Так, из нас троих в нарды играю только я.
6: Смотри, набор сделан из орехового дерева и палладия. Стаканчик для броска костей обтянут замшей.
5: Стаканчик даже для бросания костей.
6: Естественно, конечно. Вот. В районе 1 000 000 рублей. Стоит все это.
5: Я понял, что я хочу на следующий день рождения. Жена, алло.
6: Сейчас она в панике обзванивает тюрьмы, говорит, где такое делают. Вот, но я не знаю, зачем. Вот, когда модные дома делают, вот, ну, видимо, для подарок для тех, у кого есть все.
5: Ну, да.
6: Как-то удивить. Ну, для других целей я просто не
5: вот,
6: вижу.
5: Ну, сам себе я такое покупать бы точно не стал.
6: Ну, нет, конечно.
5: Если бы подарили бы, окей.
6: Сам пошел такой, проснулся утром, не завтракая, купил нарды от Cartier и такой, боже мой, вот это великолепно. Ну, в целом...

0: реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Для Красноярска.
2: Навигатор.
3: Неприятно. Будьте здоровы, кстати.
4: Живите богато.
3: Ну, это база.
2: Навигатор.
5: Продолжайте движение. Навигатор.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
4: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антигуба.
5: И Рома Бутанов.
3: Здрасте.
5: А у вас же, нет-нет, бывает такое состояние, когда вот горит пердак?
3: В каком смысле?
4: Поясните, пожалуйста.
3: Уточнения нужны.
5: Ну, вот в прямом.
3: От острой еды съеденной?
5: Во, именно, да.
3: Ну, бывает дискомфорт, скажем так.
5: Смотри, короче.
3: Но очередь.
5: Люди из будущего, те самые китайцы.
3: А,
5: Они выпустили чудо-гаджет. Подушка для охлаждения вашей пятой точки. Значит, вот этот гаджет поддерживает температуру от 18 до 45 градусов. Причем, смотри, следит за вашей осанкой и подсказывает через приложение, как ее правильно держать и когда надо встать и размяться.
3: Как люди раньше вообще жили? Вот
5: я
3: без
5: не
3: всех
5: знаю.
3: Вот этих приспособлений.
4: Мне кажется, эти миллиарды людей появились
5: это
4: на Земле.
5: Это идеальная штука для тех, особенно вот для геймеров, например. Прикинь, которые целыми днями сидят там в своем кресле, долбятся в свои игрушки. И вот... А чё ты ржёшь? Подожди. А
4: там
5: чё?
4: Столько опасных
5: Подожди.
4: Слов было произнесено параллельно.
3: Мастер прогулок по тонкому льду.
5: С учетом того, что я очень часто рассказываю различные секс-новости какие-то, то долбятся в игрушки, да, из моего рота звучит как бы так.
3: Нет, я все прекрасно и правильно понял. Я не знаю, кто там насколько.
5: Вот, но в целом довольно-таки забавная штука. Подушка с охлаждением. Прикольно же.
3: Классно,
4: ну, наверное,
3: да.
5: Я бы
4: даже
5: на лето особенно себе взял, раз такой, лето. И ты как раз развалился такой в креслице, и все, и сидишь, балдеешь.
3: Мне, кстати, понравились на чемпионате мира вот эти охлаждающие жилеты. На них надевали во время этого
5: гидрошбрейка. А я тебе больше скажу, сейчас, короче, прикольная тема, даже вот среди мотоциклетной экипировки, для тех, кто вот катается летом, прям есть охлаждающие жилеты. Заливается вода в жилет, и она причем держит, по-моему, что-то порядка 3 суток температуру низкую. Но она потом испаряется, и все, это заново заливаешь.
3: Нужная вещь, действительно, потому что в такую жару, невозможно.
5: Не, огромное количество очень умных таких классных гаджетов для жизни.
3: Вот, но подушка для я не знаю, как люди вообще дожили вот до 2026 года. Ну, до этого как мы вообще существовали? Не знаю.
4: А так и существовали. Вот. Так.
3: Но с другой стороны, мы как старые деды размышляем.
5: Ты что такой злой? Да у меня просто
3: подушки
5: не было охлаждающие.
3: Неправильно, дядь, что ты подушку кладешь? Ну и в принципе на сегодня-то можем и закончить.
5: Ну.
3: А встретимся завтра в 5 вечера здесь в антипробочном шоу «Навигатор».
5: Хорошо. Надеемся с хорошими новостями завтра.
3: Естественно. Всем классного вечера. До завтра. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас.
2: Навигатор. Радио Красноярск FM.

0: зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Иностранным инвесторам смогут отказать в выкупе акций российских компаний, из которых они вышли после 22 февраля 2022 года. Соответствующий закон накануне подписал Владимир Путин. Нынешним владельцам акций в компаниях документ дает право отказать бывшим иностранным собственникам в обратном выкупе в судебном порядке и при соблюдении ряда условий, пишут РИА Новости. В июле россияне сняли рекордный объем наличных – 643 миллиарда рублей, и это на 43% больше, чем в июне. Всего с начала года на руках у граждан оказалось почти 22 триллиона рублей. Основные причины – опасения за безналичные платежи, налоговые изменения и падение привлекательности вкладов, пишет «Кровавая барыня». В Красноярском крае стартовал прием заявок на второй в этом году этап программы «Сибирское долголетие». Жители региона старшего поколения могут получить виртуальные сертификаты для бесплатных занятий спортом. Прием заявлений продлится до 5 ноября включительно или до тех пор, пока не будет исчерпан весь лимит. Получить сертификат могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет при наличии прописки на территории Красноярского края. Документ дает возможность бесплатно посещать бассейны, фитнес-центры и спорткомплекс. Список организаций постоянно пополняется. Для оформления сертификата необходимо подать электронное заявление на госуслугах. После одобрения заявки пенсионер выбирает один конкретный спортивный объект и заключает с ним договор. Важное условие. После подписания документа сменить организацию уже будет невозможно. Срок действия сертификатов до 30 ноября 2026 года. Больше информации можно найти на краевом спортивном портале, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Зарядка с участниками шоу «Титаны», спортивные турниры и мастер-классы ждут красноярцев на Дне физкультурника. Главной площадкой праздника 8 августа станет остров Татышев. Для гостей подготовлены соревнования по волейболу, настольному теннису и лапте, семейные старты, открытые тренировки, интерактивные площадки и спортивные активности для всех возрастов. Праздничные события пройдут не только на Татышеве. Спортивные программы подготовили в Советском, Октябрьском и Кировском районах, а также в Лите, Березовке и Солонцах. Одной из самых необычных площадок станет стадион «Рассвет», где зрителям покажут выступление «Пуделя Чарли» на самокате и скейтборде, сообщают новости Красноярска. В Москве появилась мода на античные имена. В этом году детей стали чаще называть в честь древнегреческих богов и героев. 81 девочку назвали Афиной, а двое новорожденных мальчиков получили имя Одиссей. В московских свидетельствах о рождении можно встретить почти весь древнегреческий пантеон. Аида, Афродиту, Геру, Зевса, Посейдона, Геракла, Прометея и Артемиду, пишет Мослента. И о валюте. Доллар 81.13, евро 93.58. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 6 августа, в нашем городе переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем до плюс 30.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
11: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проверяйте информацию на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
10: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2 760 761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2 903 803.